Калуге 5 часов утра. Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня осадков не обещают, и до 22 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью 13-15 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Слушайте радио «Монте-Карло».

Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111! Да, дом сдан, и последние два.

0: однокомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова». Всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова». Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
1: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Завязай, храни, трать! Завязай, храни, трать!
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желание меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июля по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация на 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня осадков не обещают, и до 22 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью 13-15 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло, музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Психология, 8 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Латвия и Украина построят рядом с Россией завод по производству дронов. Об этом заявил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, фабрику разместят рядом с российской границей. Чиновник отметил, что Киев и Рига также собираются к концу лета усилить защиту границы от дронов. Для этого планируют использовать беспилотники-перехватчики, которые дешевле и удобнее, чем постоянное применение истребителей. Премьер отметил, что такие меры связаны с участившимися случаями появления и падения беспилотников в странах Балтии. Курочкой перекресток перестали закупать продукцию Ferrero Rocher. Речь идет о товарах под брендами Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac и Buena. В группе X5 эту информацию подтвердили. В компании объяснили решение тем, что поставщик слишком повысил отпускные цены, а действующие условия сотрудничества перестали быть выгодными. Уточняется, что продукции фирмы в магазинах Пятерочка и Перекресток осталось чуть более чем на месяц. Сейчас холдинг X5 договаривается о возможном сотрудничестве с другими российскими изготовителями и поставщиками сладостей из дружественных стран. В Калужской области ожидают снижения ажиотажа с топливом. За прошлую неделю в Центр управления регионом поступило свыше 2600 обращений, что на 9% меньше, чем недели ранее, но выросло число сообщений, связанных с нехваткой топлива и ростом цен на бензин. Больше всего жалоб поступило от жителей Калуги, Обнинска, Боровского и Малоярославецкого районов. Причиной стал ажиотажный спрос и сокращение поставок со стороны ряда компаний. Губернатор Владислав Шапша отметил, что дополнительные сложности в выходные создал приток дачников из Москвы. Однако власти рассчитывают, что уже на этой неделе напряженность начнет снижаться. Для контроля ситуации в регионе организован ежедневный мониторинг наличия топлива на АЗС, работает интерактивная карта.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимай поспешных решений. Обратись в «Центр бухгалтерского юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио Мон.

0: Реклама.
1: Джейку, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге. Полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему Джейку стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: ПАО «Сбербанк».
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111? 111!
5: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова». Всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова». Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
6: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Энне Бурда.
2: Немецкая домохозяйка Энне Бурда вряд ли могла представить, что ее имя станет синонимом моды, когда в 40 лет, 4 года спустя после войны, она решилась возглавить убыточное издание своего мужа. Она тогда вряд ли верила в сказки, а между тем именно ее история оказалась похожей на сказку, хоть и с элементами драмы, мести и триумфа. Журнал, который она подхватила буквально на излете, в скором времени будет знать каждая модница Европы и СССР. Но за этим символом красоты и стиля стояла история женщины, которая пережила унижение, сумев обернуть его в славу. Анна Магдалена, именно так ее звали при рождении, выросла в Германии, работала кассиром в энергетической компании и однажды влюбилась в клиента, владельца типографии Франца Бурду. Вскоре они поженились, а потом один за другим на свет появились трое сыновей. В следующие 20 лет Энна жила интересами семьи, заботилась о доме, воспитывала детей, создавала крепкий тыл для мужа. Иногда она помогала редактировать тексты для его журналов, но никогда не вникала в суть бизнеса. Все изменилось, когда выяснилось, что у Франца есть не только секретарша Эльфрида Броер, но и дочь от нее. А еще оказалось, что ей принадлежит журнал «Мод», который супруг Энны щедро переписал на возлюбленную. Для Энны это стало ударом. Но обида быстро превратилась в решимость. Она наняла адвоката и через суд отобрала журнал. Так в ее жизни появился новый смысл. Доказать самой себе, мужу и всему миру, что женщина может взять в руки дело и превратить его в триумф. Энне мало что знала об издательском деле, но обладала безошибочным чутьем. После войны женщины остро нуждались в красоте. Они носили перелицованные платья из старья, пытались выглядеть достойно в условиях скудости и ограничений. Энне поняла простую истину. Уверенность в себе начинается с того, что видишь в зеркале. Если дать женщине выкройку платья, которое будет сидеть по фигуре, она почувствует себя другой, сильной, привлекательной, независимой. Шить, кстати, Энна не умела, зато умела мыслить прагматично. Энна нашла талантливую портниху, вместе они придумали новый формат. Журнал с модными картинками и точными лекалами, позволяющими повторить их дома. Вдохновение пришло и из Парижа. Стиль нью-лук Кристиана Диора с его подчеркнутой талией и женственными силуэтами вызвал в Европе настоящий фурор. Энна сумела уловить этот порыв и превратить его в бизнес-идею. Первый номер «Бурда Моден» вышел в 1950 году и сразу стал событием. Это была мода без недосягаемой роскоши, элегантная и в то же время доступная. Энна работала день и ночь, уезжала последней из издательства, и с каждой страницей росла ее уверенность, что она на верном пути. Позднее она так сформулировала секрет своего успеха. «Если бы муж любил меня, я никогда бы не создала Бурда Моден. Мне хватило бы счастья в личной жизни».
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Ого! Мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодами продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
4: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
9: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на
10: лента.ком. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня осадков не обещают, и до 22 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью 13-15 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло, музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. J.Q. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему J.Q. стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5 семерок. Единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Костюм, носки, бритва.
4: И еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Море летней музыки. На радио Монте-Карло.

0: 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. В России выросли долги по зарплате. По данным Росстата, на конец мая просрочка достигла почти 3 миллиардов рублей. За месяц сумма долгов выросла на 3%, а по сравнению с прошлым годом почти на 80%. Отмечается, что большая часть задолженности возникла в этом году. Основной причиной Росстат называет нехватку собственных средств у предприятий. Больше всего долгов по зарплате накопилось в обрабатывающей промышленности, строительстве, энергетике и добыче полезных ископаемых. В Госдуме захотели внедрить в России обезличенные резюме. Депутаты направили инициативу главе Минтруда. Предполагается, что в портфолио сотрудника будут скрыты имя, пол, возраст, семейное положение и фотография. Работодатели смогут узнать только информацию об образовании, опыте работы, навыках и квалификации. Остальные данные будут раскрыты после приглашения на собеседование. Депутаты считают, что это поможет снизить дискриминацию при приеме на работу и позволит оценивать соискателей прежде всего по их профессиональным качествам. Калужский автопром получил высокую оценку. Нашу область с рабочим визитом посетил замруководителя секретариата, заместителя председателя правительства России, ответственный секретарь комиссии по научно-техническому развитию Антоний Швинт. Вместе с губернатором Владиславом Шапшой он побывал на заводе компании АГР, где почти год назад перезапустили производство. К концу мая выпущено более 100 тысяч машин. Продукция входит в топ-3 продаж в нашей стране, что позволяет предприятию работать в 3 смены. Запущено изготовление двигателей и расширено модельный ряд. Компания реализует производство полного цикла. На 90% автоматизирован сварочный цех, цех сборки размером с 5 футбольных полей, оснащен оборудованием для гибкого производства. В нем изготавливают разные модели, на переключение между которыми тратит около получаса.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио.

0: реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
1: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
4: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 мл. Литров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Legend» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
15: Как?
16: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
15: Ага.
16: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
15: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
16: Да. А также букинг и подписки.
17: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
18: Озон.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Зачисляй, храни, трать!
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
10: Неделя с Ланой Дель Рей на «Радио Монте-Карло». Video Games. Дебют Ланы Дель Рей стал настоящей сенсацией 2011 года. Несмотря на то, что до этого момента певица уже несколько лет занималась музыкой, именно клип на песню «Video Games», появившийся в сети, прославил ее почти в одночасье. Видеоролик быстро разошелся на YouTube. Сама композиция была названа авторитетными изданиями New Musical Express и The Guardian одной из лучших песен года, а билеты на первый нью-йоркский концерт Дель Рей были распроданы почти сразу после объявления. Лана Дель Рей. Video Games.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня осадков не обещают, и до 22 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью 13-15 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло, музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век». Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
4: Джейку, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге, полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему Джейку стал легче. Ждем вас в Автоград, Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 10 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Перевозчики предупредили о росте цен из-за перебоев с топливом. Это уже сказывается на работе автотранспорта. Чаще всего проблемы возникают на юге России, на маршрутах из Китая. Из-за нехватки горючего очереди на заправках растягиваются до нескольких дней. Компании уже начали повышать тарифы для клиентов. Перевозчик Sigma сообщил, что с июля цены вырастут минимум на 10%. В сегменте международных перевозок ставки выросли почти на 5%, поскольку стоимость дизеля местами достигала 90 рублей за литр. Доставка грузов также может замедлиться. Например, заметно подорожали рейсы из Китая. Перевозка фуры в Москву теперь стоит примерно на 70 тысяч рублей больше. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие недели покинет пост главы государства. Он пояснил, что намерен подать в отставку, чтобы участвовать в парламентских выборах. Срок президентских полномочий Вучича истекает весной будущего года. Если он досрочно уйдет в отставку, обязанности президента до избрания нового главы государства временно будет исполнять председатель Народной скупщины Сербии. По закону внеочередные президентские выборы должны пройти в течение 90 дней после отставки. Два выпускника в Калужской области смогли набрать по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам. Софья Рогожникова получила по 100 баллов по русскому языку и литературе, а Вадим Дерябкин по русскому языку и физике. Всего в регионе уже 47 максимальных результатов по единому госэкзамену, из них 23 в Калуге, 18 в Обнинске. По предметам лидирует химия – 20 высших баллов, по физике – 13, 10 по русскому языку, 3 по литературе и 1 по обществознанию. Добавлю, вышли уже все результаты основного периода, осталось дождаться итог резерв. Дней 8 и 9 июля, так называемые президентские дни, когда можно переписать один из экзаменов, итог которого выпускника не устраивает.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимай поспешных решений. Обратись в «Центр бухгалтерского юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио.

0: Пляжи мира на радио Монте-Карло. Пляжи Балтийской косы. В Калининградской области самые известные пляжи располагаются, конечно, в курортных городах вроде Светлогорска и Зеленоградска, а также на легендарной Куршской косе. Но есть в этом регионе одно поистине уникальное место, пока еще не слишком освоенное туристами – Балтийская коса. Здесь дикая природа, чистейший песок и особая атмосфера уединения создают ощущение, будто находишься на краю света. История этого места удивительна. Когда-то коса была частью военных укреплений Восточной Пруссии, а после войны вхождение в состав СССР стало закрытой пограничной зоной. Лишь последние десятилетия она открылась для путешественников, сохранив при этом дух загадочности. Сегодня здесь находится небольшой поселок Коса, а вокруг настоящий музей под открытым небом, старинный южный мол с маяком, полуразрушенный форт Западный и заброшенный немецкий аэродром Нойтиф, напоминающий декорации к военной драме. Главное сокровище Косы – ее песчаные пляжи. Возле форта раскинулся уютный поселковый пляж с потрясающими видами на Гданьский залив. А если пройти чуть дальше по берегу, можно найти совершенно дикие участки побережья, где только песчаные дюны и шум волн. Комфортабельной пляжной инфраструктуры, как на других пляжах области, здесь почти нет. Лишь самый необходимый минимум – немного деревянных зонтиков и раздевалки. Зато природа предстает в первозданной красоте. Вода кристально чистая, а погода часто радует солнцем. Не зря немцы называли нынешний Балтийск «солнечным Пилау». Восходящие воздушные потоки в этой местности успешно разгоняют тучи, оставляя над косой ясное небо. Балтийская коса – идеальное место для тех, кто хочет не просто позагорать, а ощутить настоящее единение с природой. Где еще можно провести день, купаясь в прохладном море, исследуя старинные форты, а вечером встретить закат на пустынном пляже под крики чаек? Балтийская коса дарит именно такие моменты – простые, искренние и потому незабываемые.
1: Пляжи мира на радио Монте-Карло.

0: летней музыки на радио Монте-Карло.
1: Hello, I'm Sophia Lispector. You're listening to Radio Monte Carlo. Only the best hits.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня осадков не обещают, и до 22 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью 13-15 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло, музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Калуге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: У российских авиакомпаний простаивают самолеты. Этим летом рейсы не выполняет каждый пятый лайнер. Из 673 воздушных судов простаивают 130. Главная причина – длительное техническое обслуживание. Больше всего простаивающих самолетов у авиакомпаний «Россия», «С-7», «Смарт-Авиа» и «Нордвинд». При этом у «Победы» все самолеты находятся в эксплуатации. Эксперты отмечают, что летом обычно не используется около 10% авиапарка, однако сейчас этот показатель значительно выше. По их мнению, одна из причин – сложности с обслуживанием самолетов в условиях санкций. Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми среди частных преподавателей в России. За первые 5 месяцев этого года средний предполагаемый доход таких специалистов превысил 82 тысячи рублей в месяц. Далее идут репетиторы по информатике, английскому языку, математике и литературе. Аналитики отмечают, что реальный заработок зависит от опыта, региона, формата работы и количества учеников. В рамках рабочего визита замруководителя секретариата зампреда правительства России Антоний Швинт вместе с губернатором Калужской области побывал в федеральном технопарке профобразования в Калуге. С момента открытия в 2023 году на базе учреждения реализуется 80 образовательных программ. В дальнейшем появятся новые направления, дополнительное образование. Технопарк станет площадкой для обучения агроклассов. Учреждение оснащено 30 современными лабораториями, 2 учебно-методическими центрами подготовки кадров. Здесь также готовят специалистов в сфере беспилотных авиационных систем. Кроме обучения преподавателей и переподготовки кадров ведется профориентационная работа со школьниками. Еще один инструмент для подготовки детей – передвижной технопарк, который поможет привлечь в техническую сферу школьников из муниципалитетов региона.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
0: Радио «Монте-Карло».

0: радио Монте-Карло.
1: Акуна Матата.
0: Философия счастливой жизни Акуна Матата родом из Африки. Дословно с суахили это словосочетание переводится как «жизнь без заботы», призывает расслабиться и не напрягаться, а просто ждать, когда все само сложится как надо. В чести африканских стран есть также второе любимое изречение – «полисана», то есть «отпусти». Оно применяется в действительно безнадежных случаях. Настоящий гимн философии Акуна Матата прозвучал в свое время в мультфильме «Король лев». Жизнерадостные Тимон и Пумба спели песню о жизни без забот и волнений львенку Симбе, который оказался в сложной жизненной ситуации. «Пой, развлекайся, не заморачивайся на проблемах, и все само утрясется, а каким образом – не так уж и важно». Как известно в мультфильме, все именно так и случилось. Однажды обстоятельства просто сами сложились наиболее удачным образом, и все получилось как нельзя лучше для главного героя. Это и была Акуна Матата в действии. Надо просто любить жизнь и радоваться ей каждый день. Любить людей вокруг, любить себя, и тогда мироздание само все устраивает как надо. Приверженцы Акуна Матата советуют. Берите пример с детей. Они загадывают желание и просто ждут, когда оно исполнится. В отличие от взрослых, которые сразу начинают разводить суету и продумывать механизмы достижения желаемого. И чем больше возможных проблем приходит в голову, тем больше вероятность их появления в реальности. Словом, будьте проще, живите легче. И Акуна Матата не заставит себя ждать. А если что, всегда можно вспомнить запасное. Полисана.
2: Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – «Пао-банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799. Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня осадков не обещают, и до 22 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью 13-15 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло, музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Велкий Поповец даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
17: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
16: О таком враче мечтают многие.
17: Я здесь, рядом.
16: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
18: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. Вы слушаете радио «Монте».

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Ватсон, кто это воет на болотах?
5: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
7: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
10: Неделя с Ланой Дель Рей на «Радио Монте-Карло». «Дайт Маунтин Дью».
11: Лана Дель Рей рассказывала, что в детстве у нее был домик на дереве, куда она забиралась по атласной ленте. Однажды эта лента оборвалась, девочка упала почти с 5-метровой высоты и сломала ребра. Позднее ее особый тембр с придыханием иногда связывали именно с этой травмой, хотя это так и осталось неподтвержденной версией. В детстве Лана пела в церковном хоре. Однако больше никакого музыкального образования она, по собственным словам, не получала.
10: Лана Дель Рей, «Diet Mountain Dew».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня осадков не обещают, и до 22 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью 13-15 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло, музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: 111 тысяч за квадратный метр.
3: 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Веранда.
0: У загородного дома есть пространство, без которого трудно представить по-настоящему летнюю жизнь. Веранда. Это то место, где уже чувствуется природа, но еще сохраняется домашний уют. Слово «веранда» пришло в русский язык в XIX веке через английский и португальский, а его более глубокие корни уходят в хинди и персидский. Изначально такие пространства появились в жарком климате как способ укрыться от солнца, дождя и ветра, не теряя связи с окружающим миром. По сути, веранда с самого начала была очень удачным архитектурным компромиссом между домом и садом и между свежим воздухом и тем комфортом, который позволяет не думать о дожде, ветре и назойливых насекомых. В России веранды особенно полюбили в XIX веке, когда загородная жизнь стала важной частью быта обеспеченных горожан и творческой интеллигенции. Здесь принимали гостей, пили чай, читали, отдыхали после прогулок. Позже веранда стала почти обязательной частью загородного дома. Даже там, где ее не было изначально, ее часто достраивали. Слишком уж многое она давала дому. Свет, воздух и то особое ощущение летней свободы, ради которого и уезжают за город. Веранду часто путают с террасой, но разница между ними существенна. Терраса — это прежде всего открытая площадка. Веранда же всегда теснее связана с домом. У нее есть крыша, стены или остекление. Она защищает от дождя, ветра и вечерней прохлады. Если терраса ближе к саду, то веранда ближе к дому и его внутренней жизни. Именно поэтому веранда так прочно связана с представлением о настоящем загородном отдыхе. Это место для завтрака в мягком утреннем свете, для долгих разговоров, для чтения, для вечернего чая и для того особого состояния покоя, которое редко бывает в городе. Сегодня веранда может выглядеть по-разному. От классической деревянной пристройки до современного остекленного пространства, которым пользуются почти круглый год. Но смысл ее остается прежним. Веранда делает дом более открытым, а загородную жизнь более теплой и неторопливой. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.
0: Море летней музыки на радио Монте-Карло.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вести и порядки получения на озон.ру. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
4: 111 тысяч за квадратный метр.
5: 111!
6: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
7: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
8: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
12: Вы слушаете «Радио

0: Реклама. J-Cool. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему J-Cool стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5 семерок. Единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: радио Монте-Карло. Ереван. Столица Армении. Один из тех городов, которые с полным правом носят звание «Солнечный». В солнечном Ереване и вправду почти весь год, 300 дней, стоит ясная погода. И, безусловно, это не может не влиять на жизнь в городе. Ереван живет тихой и размеренной жизнью. Здесь никто никуда не спешит, и даже в будни горожане просыпаются часов в 10 утра и дальше безо всякой суеты занимаются своими делами. А к вечеру подтягиваются посидеть в кафе с друзьями. Ереван входит в десятку самых безопасных городов Европы. Здесь можно спокойно прогуливаться по улицам в одиночку, даже вечером в пятницу. При этом, если вдруг что-то случилось и кому-то нужна помощь, большинство горожан не пройдет мимо чужой беды и всегда придут на выручку. Ереван часто называют «городом фонтанов». Их по всему городу и в самом деле изобилие. Также в жаркие летние дни по улицам ездит много поливальных машин. И то тут, то там разбросаны питьевые фонтанчики – пулпулаки, из которых можно пить, не опасаясь за здоровье, и, конечно, совершенно бесплатно. Один из любимых праздников местных жителей – Вардавар, тоже связан с водой. Он отмечается летом через 14 недель после Пасхи. Во время праздника горожане с наслаждением обливают друг друга водой из кружек, бутылок, ведер и даже шлангов. Другой любимый праздник ереванцев – это Новый год. По традиции все ходят в гости и поздравляют друг друга. Круговорот взаимных посещений начинается сразу после поздравления президента. Все несут в подарок коробку конфет и бутылку вина. И в каждом доме обязательно накрыт стол, где непременно, чтобы не обидеть хозяйку, нужно пробовать все традиционные армянские блюда. Кстати, удивительный факт о еде. В столице Армении нет ни одного Макдональдса. Хотя чему тут удивляться? В стране настолько сильны традиции национального фастфуда, что и без американской сети местные жители чувствуют себя прекрасно. Ереван так и вовсе можно назвать городом-рестораном. Всевозможные закусочные здесь без преувеличения на каждом углу. Везде вкусно и недорого. А еще в Ереване настоящий культ шаурмы. В отдельных случаях это даже бренд. За любовь горожан конкурируют две серьезные сети, продающие шаурму, а к ней кисломолочный напиток «Тан». Хотя самый популярный напиток в Ереване – это кофе. Его пьют почти все и по много чашек в день. Ереванцы – в целом образованные и культурные люди. В городе много университетов, и молодежь действительно стремится получить высшее образование. Но потом большинство населения не работает, горожане в основном отдыхают. Объясняется это тем, что приличная работа находится далеко не для всех, у кого есть высшее образование. А имея диплом, никто, конечно же, не хочет быть простым рабочим. В основном, каждый старается обеспечить себе какой-то минимальный доход, например, от родни из-за границы, и жить не напрягаясь. Ереванец может и сам уехать за границу на заработки, но через некоторое время все равно непременно вернется в свой любимый город.
1: Мегаполисы мира. На радио Монте.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, вместе и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гельтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гельтек. Наука о красоте.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
11: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

неделя с Ланой Дель Рей на радио Монте-Карло. Cinnamon Girl. Американка Элизабет Грант проделала долгий путь, прежде чем стать всем известной Ланой Дель Рей. Для начала юная девушка не без помощи своего дяди научилась играть на гитаре. Именно тогда, по ее признанию, она поняла, что можно сочинить миллион песен, зная всего несколько аккордов. Как раз этим она и занималась несколько лет, попутно выступая со своими композициями в клубах. Элизабет даже записала дебютный альбом, который, однако, почти не привлек внимания. Только взяв псевдоним Лана Дель Рей, примерив на себя голливудский образ и отойдя от прежнего звучания, она, наконец, добилась славы. Лана Дель Рей. Cinnamon Girl.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Гран-Канария. Главным островом Канарского архипелага считается созвучный с ним по названию Гран-Канария, поскольку там расположена столица архипелага Лас-Пальмас. Этот город стал многонациональным, потому что помимо дорогих отелей и пляжей, в нем находится оживленный порт. В конце прошлого века он был одним из самых активных в мире, что и послужило причиной переселения в Лас-Пальмас людей со всего мира. Сейчас там живут выходцы из Африки, Китая, России, Ближнего Востока, Кореи и Индии. Впрочем, и туристов на Гран-Канарии предостаточно. Этот остров полюбился европейцам не меньше, чем расположенный неподалеку Тенерифе, да и причин посетить его тоже немало. Во-первых, официально признано, что Гран-Канария обладает самым благоприятным климатом в мире. К такому выводу пришли ученые из Сиракузского университета США. Во-вторых, если Тенерифе – это остров вечной весны, то Гран-Канария – остров вечного праздника. Там ежегодно проводится одно из крупнейших парусных событий в мире – Атлантическая регата, в которой принимают участие до 230 яхт. Также остров славится своим карнавалом, вторым по красочности и масштабу после бразильского. Кроме того, на Гран-Канарии каждый год проводится фестиваль танца, джазовый и оперный фестивали, а также международный кинофестиваль. Но все-таки самая интригующая достопримечательность Гран-Канарии – это остров-призрак Сан-Барандон. Уже много веков он периодически появляется у берегов главного Канарского острова. Есть сотни документов и свидетельств, в которых люди утверждают, что видели Сан-Барандон своими глазами. Кроме того, периодически после шторма на Гран-Канарии находят прибитые течением ветки, необычные фрукты и целые деревья, аналогов которым нет на Канарском архипелаге. Но ученые продолжают настаивать, что таинственный остров не более чем мираж, связанный с эффектом отзеркаливания или скоплением облаков на горизонте. В любом случае, самый верный способ разгадать загадку – это посетить Гран-Канарию.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробно на tutu.ru/6+.
1: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. В России выросли долги по зарплате. По данным Росстата, на конец мая просрочка достигла почти 3 миллиардов рублей. За месяц сумма долгов выросла на 3%, а по сравнению с прошлым годом почти на 80%. Отмечается, что большая часть задолженности возникла в этом году. Основной причиной Росстат называет нехватку собственных средств у предприятий. Больше всего долгов по зарплате накопилось в обрабатывающей промышленности, строительстве, энергетике и добыче полезных ископаемых. В Госдуме захотели внедрить в России обезличенные резюме. Депутаты направили инициативу главе Минтруда. Предполагается, что в портфолио сотрудника будут скрыты имя, пол, возраст, семейное положение и фотография. Работодатели смогут узнать только информацию об образовании, опыте работы, навыках и квалификации. Остальные данные будут раскрыты после приглашения на собеседование. Депутаты считают, что это поможет снизить дискриминацию при приеме на работу и позволит оценивать соискателей прежде всего по их профессиональным качествам. Калужский автопром получил высокую оценку. Нашу область с рабочим визитом посетил замруководителя секретариата, заместителя председателя правительства России, ответственный секретарь комиссии по научно-техническому развитию Антоний Швинт. Вместе с губернатором Владиславом Шапшой он побывал на заводе компании АГР, где почти год назад перезапустили производство. К концу мая выпущено более 100 тысяч машин. Продукция входит в топ-3 продаж в нашей стране, что позволяет предприятию работать в 3 смены. Запущено изготовление двигателей и расширено модельный ряд. Компания реализует производство полного цикла. На 90% автоматизирован сварочный цех, цех сборки размером с 5 футбольных полей, оснащен оборудованием для гибкого производства. В нем изготавливают разные модели, на переключение между которыми тратят около получаса.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио.

0: Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Костюм, носки, бритва.
3: Еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
2: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж.

0: Реклама.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Зачисляй, хранит, рать! Зачисляй, хранит, рать!
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
14: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
16: Премьера на «Домашнем».
17: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
16: О таком враче мечтают многие.
17: Я здесь, рядом.
16: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
7: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: В Ленте!
9: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные услуги. В Чанган-центр «Автопрестиж» на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган ЮЕС в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган-Сайвин».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: диалоги 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Латвия и Украина построят рядом с Россией завод по производству дронов. Об этом заявил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, фабрику разместят рядом с российской границей. Чиновник отметил, что Киев и Рига также собираются к концу лета усилить защиту границы от дронов. Для этого планируют использовать беспилотники-перехватчики, которые дешевле и удобнее, чем постоянное применение истребителей. Премьер отметил, что такие меры связаны с участившимися случаями появления и падения беспилотников в странах Балтии. Точкой перекресток перестали закупать продукцию Ferrero Russia. Речь идет о товарах под брендами Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac и Buena. В группе X5 эту информацию подтвердили. В компании объяснили решение тем, что поставщик слишком повысил отпускные цены, а действующие условия сотрудничества перестали быть выгодными. Уточняется, что продукции фирмы в магазинах Пятерочка и Перекресток осталось чуть более чем на месяц. Сейчас холдинг X5 договаривается о возможном сотрудничестве с другими российскими изготовителями и поставщиками сладостей из дружественных стран. В Калужской области ожидают снижения ажиотажа с топливом. За прошлую неделю в Центр управления регионом поступило свыше 2600 обращений, что на 9% меньше, чем недели ранее, но выросло число сообщений, связанных с нехваткой топлива и ростом цен на бензин. Больше всего жалоб поступило от жителей Калуги, Обнинска, Боровского и Малоярославецкого районов. Причиной стал ажиотажный спрос и сокращение поставок со стороны ряда компаний. Губернатор Владислав Шапша отметил, что дополнительные сложности в выходные создал приток дачников из Москвы. Однако власти рассчитывают, что уже на этой неделе напряженность начнет снижаться. Для контроля ситуации в регионе организован ежедневный мониторинг наличия топлива на АЗС, работает интерактивная карта.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
4: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
5: А зачем?
4: Статус.
5: А налоги платить в разы больше готов?
4: Нет.
5: Не принимай поспешных решений. Обратись в «Центр бухгалтерского юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио. Oh.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: J.Q. Когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге. Полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему J.Q стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
3: Платье, юбка, туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Фритьоф Нансен.
2: Человек, имя которого носит улицы по всему миру и даже кратер на Луне. Полярный исследователь, ученый-океанограф, общественный деятель и лауреат Нобелевской премии мира. Норвежец Фритьоф Нансен всегда шел туда, где заканчивались карты. Будущий основатель новой науки, физической океанографии, в молодости прославился как спортсмен. Он блестяще бегал на коньках и стоял у истоков современного лыжного спорта. А в 27 лет Нансен совершил подвиг. Впервые в истории пересек на лыжах Гренландию. Одним из самых ярких эпизодов его биографии стала экспедиция на корабле «Фрам» к Северному полюсу. Это был настоящий прорыв. Впервые в истории экспедиционное судно сознательно вморозили во льды, чтобы изучить Северный Ледовитый океан. Сам Нансен предпринял дерзкую попытку дойти до полюса на собачьих упряжках и достиг рекордной для 19 века отметки — 86 градусов 14 минут северной широты. Этот результат оставался непревзойденным еще 30 лет. Во время путешествий Нансен изобрел специальную посуду для полярников, доказал существование глубинных океанических течений и фактически положил начало новой науке — физической океанографии. Но не только наукой и открытиями он вошел в историю. Нансен получил Нобелевскую премию мира не за исследования, а за гуманитарную деятельность, которая спасла тысячи людей. В последние годы жизни он помогал голодающим Поволжья, налаживал связи Европы и Советской России, занимался судьбой беженцев. А часть своей Нобелевской премии он пожертвовал в пользу голодающих. И по его инициативе появился так называемый «Нансеновский паспорт» — документ, позволявший людям без гражданства найти приют в других странах. Сам Нансен говорил: «Трудное — это то, что можно сделать сразу. Невозможное — потребует лишь немного больше времени».
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111?
2: 111!
3: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
4: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Экология 7 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: У российских авиакомпаний простаивают самолеты. Этим летом рейсы не выполняет каждый пятый лайнер. Из 673 воздушных судов простаивают 130. Главная причина – длительное техническое обслуживание. Больше всего простаивающих самолетов у авиакомпаний «Россия», «С-7», «Смартавия» и «Нордвинд». При этом у «Победы» все самолеты находятся в эксплуатации. Эксперты отмечают, что летом обычно не используется около 10% авиапарка, однако сейчас этот показатель значительно выше. По их мнению, одна из причин – сложности с обслуживанием самолетов в условиях санкций. Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми среди частных преподавателей в России. За первые 5 месяцев этого года средний предполагаемый доход таких специалистов превысил 82 тысячи рублей в месяц. Далее идут репетиторы по информатике, английскому языку, математике и литературе. Аналитики отмечают, что реальный заработок зависит от опыта, региона, формата работы и количества учеников. В рамках рабочего визита замруководителя секретариата зампреда правительства России Антоний Швинт вместе с губернатором Калужской области побывал в федеральном технопарке профобразования в Калуге. С момента открытия в 2023 году на базе учреждения реализуется 80 образовательных программ. В дальнейшем появятся новые направления – дополнительное образование. Технопарк станет площадкой для обучения агроклассов. Учреждение оснащено 30 современными лабораториями, 2 учебно-методическими центрами подготовки кадров. Здесь также готовят специалистов в сфере беспилотных авиационных систем. Кроме обучения преподавателей и переподготовки кадров ведется профориентационная работа со школьниками. Еще один инструмент для подготовки детей – передвижной технопарк, который поможет привлечь в техническую сферу школьников из муниципалитетов региона.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.

0: Реклама. J.Q. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему J.Q стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5 семерок. Единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Legend» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

неделя с Ланой Дель Рей на радио Монте-Карло. Лана Дель Рей и The Weeknd. Last for Life. Last for Life стала первой песней, написанной для одноименного альбома Ланы Дель Рей. Первой версией певица осталась недовольна и несколько раз переписывала текст. Довести композицию до нужного звучания помог продюсер Макс Мартин. А уже в процессе работы Лана поняла, что хочет услышать в припеве голос канадского певца The Weeknd. В самой песне появляется знаменитый знак Hollywood, а в клипе Лана Дель Рей и The Weeknd танцуют прямо на его буквах. Из-за этого некоторые поклонники связали Last for Life с историей британской актрисы Пэк Энтвисл, которая в 1932 году погибла, спрыгнув с буквы H. Впрочем, сама Лана эту версию не подтверждала. По ее словам, образ знака Hollywood был частью романтической фантазии о старом Голливуде, а не отсылка к истории Пэк Энтвисл. Лана Дель Рей и The Weeknd. Last for Life.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Реклама. 111 тысяч за квадратный метр.
3: 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: «Психология» в 8 часов вечера. Новости на радио «Монте-Карло».
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Перевозчики предупредили о росте цен из-за перебоев с топливом. Это уже сказывается на работе автотранспорта. Чаще всего проблемы возникают на юге России, на маршрутах из Китая. Из-за нехватки горючего очереди на заправках растягиваются до нескольких дней. Компании уже начали повышать тарифы для клиентов. Перевозчик Sigma сообщил, что с июля цены вырастут минимум на 10%. В сегменте международных перевозок ставки выросли почти на 5%, поскольку стоимость дизеля местами достигала 90 рублей за литр. Доставка грузов также может замедлиться. Например, заметно подорожали рейсы из Китая. Перевозка фуры в Москву теперь стоит примерно на 70 тысяч рублей больше. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие недели покинет пост главы государства. Он пояснил, что намерен подать в отставку, чтобы участвовать в парламентских выборах. Срок президентских полномочий Вучича истекает весной будущего года. Если он досрочно уйдет в отставку, обязанности президента до избрания нового главы государства временно будет исполнять председатель Народной скупщины Сербии. По закону внеочередные президентские выборы должны пройти в течение 90 дней после отставки. Два выпускника в Калужской области смогли набрать по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам. Софья Рогожникова получила по 100 баллов по русскому языку и литературе, а Вадим Дерябкин по русскому языку и физике. Всего в регионе уже 47 максимальных результатов по единому госэкзамену, из них 23 в Калуге и 18 в Обнинске. По предметам лидирует химия – 20 высших баллов, по физике – 13, 10 по русскому языку, 3 по литературе и 1 по обществознанию. Добавлю, вышли уже все результаты основного периода, осталось дождаться итог резерв дней 8 и 9 июля, так называемые президентские дни, когда можно переписать один из экзаменов, итог которого выпускника не устраивает.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимаю поспешных решений. Обратись в «Центр бухгалтерского юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио.

Пляжи мира на радио Монте-Карло. Пляж обрыв. В нескольких километрах от шумного Ейска, между городом и поселком Морской, есть пляж с говорящим названием «Обрыв». Это место, где природа демонстрирует свою неукротимую силу. Узкая береговая полоса резко обрывается высоким глинистым уступом, сформированным годами постоянной работы морских волн. Протянувшись на несколько километров, этот самый длинный пляж Ейска сохранит удивительную малолюдность даже в разгар сезона, предлагая гостям редкую возможность уединенного отдыха. Покрытие пляжа – причудливая мозаика из мелкой гальки, ракушек и песка, местами сменяющиеся каменистыми участками. Вход в воду пологий, характерный для Азовского моря, но стоит быть внимательным. Дно неравномерное, с неожиданными переходами от мягкого песка к скользким камням. Полное отсутствие инфраструктуры. Ни лежаков, ни кафе, ни даже туалетов лишь подчеркивает дикий характер этого места. Сюда приезжают подготовленными, с палатками, запасами воды, провизией, мангалами и пляжными зонтиками. Особая атмосфера обрыва привлекает самых разных ценителей природы. Рыбаки находят здесь тихие уголки для ловли азовского бычка, художники и фотографы — вдохновляющие пейзажи, по вечерам компаниями собираются любители шашлыков и закатов, а ночью берег мерцает огоньками палаточных городков. Климат благоволит такому отдыху. Большую часть лета стоит ясная погода, которую дожди прерывают лишь изредка и ненадолго. Сезон здесь начинается в мае, когда море прогревается до комфортных плюс 20 градусов. Пик жары приходится на июль, когда вода становится почти парной, достигая температуры в плюс 28, плюс 29 градусов. А август дарит гостям мягкий,

0: пляжный сезон. Тем, кто захочет разнообразить пляжный отдых, всегда можно съездить в город, посетить аквапарк, дельфинарий или этнографический музей кубанского казачества в поселке Морской. Словом, обрыв – это место для тех, кто ценит в отдыхе не сервис, а свободу, где вместо шума аниматоров слышен плеск волн, а вместо бетонных набережных – живые следы природной стихии на живописных склонах.
1: Пляжи мира. На радио Монте-Карло.

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Be happy now. Don't worry. Be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Слушайте радио «Монте».